0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τρινάισε, Τζέσσε.
2: Паркет! Паркет ламинирован, естественно. Винил. Килими. Аксессуари.
3: Ты полудяли?
2: Не. Цените в паркете Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет! Винил. Килими.
4: От lia-design.com.
0: Катрефем. 1,

0: За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
1: Артра, Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
2: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. 100,4 Радио Катра FM.